0: Да гама шума.
1: Ва.
0: Да турустего. А у дукандара стапогдара я реди. Рокали дома.
1: Ага.
0: Стереги.